что он с приятеля на гроб носит едва-ма. АКФ не милостой, сам изуставен, няма ли да влезешь в бой, даже не равен. Няма ли да отречешь титли и успехи, няма ли да му дадешь своите доспехи.